0: Questions are resting. We don't ask why.
1: Вы слушаете Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-74.

0: City News на радио 100.
1: Доброе утро. В студии Антон Образцов. Это новости региона. На Южном Урале построят крупнейший комплекс по переработке масличных культур. Соглашение об этом на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и учредитель компании «Сигма» Марина Махрова. Документ предусматривает строительство в Увельском муниципальном округе элеватора и маслоэкстракционного завода. Проект потребует вложений в размере 15 миллиардов рублей и будет реализован в два этапа. Строительство элеватора стартует в текущем году и завершится в 2028. Создание завода планируется на период с 2029 по 2033 год. В рамках операции «Нелегал-2026» сотрудники управления по вопросам миграции провели рейд в Челябинском аэропорту имени Курчатова. Проверяли пассажиров внутренних рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга. За два дня сотрудники задокументировали 9 административных нарушений. В отношении 6 граждан ближнего зарубежья принято решение о принудительном выдворении из России. В Краснодаре начался главный старт сезона для сильнейших боксеров юниорского возраста на первенстве России. Разыграют комплекты наград в двух возрастных категориях – 17-18 лет и 19-22 года. Челябинская область представлена на турнире 17 спортсменами. В южноуральскую команду вошли боксеры из Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Озерска и Коркино. На предварительном этапе состоятся бои с выбыванием в каждой весовой категории. Финальный блок запланирован на 12-13 июня. О погоде. В Челябинске сегодня облачно, дождь, возможно, гроза. Ветер северо-восточный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до плюс 20 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Ігровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это новости регионов. В студии Антон Брестцов. Здравствуйте. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Алексей Текслер и гендиректор автозавода «Урал» Павел Яковлев подписали соглашение о развитии обрабатывающей промышленности в регионе. Автозавод – ведущий производитель грузовиков повышенной проходимости полной массы от 13 до 44 тонн. В апреле 2025-го «Урал» запустил сборочный комплекс с высокой степенью автоматизации. Сейчас автозавод реализует проект по разработке ведущих мостов и передних осей для своих автомобилей. Объем инвестиций более 34 миллиардов рублей. Будет создано 473 новых рабочих места. В Челябинске начали строить третий стартовый котлован метротрама. Проектную документацию одобрила главгосэкспертиза. Его длина составит более 69 метров, ширина от 13 до 22 метров, проектная глубина от 8 до 12 метров. Стартовый котлован необходим для монтажа двух тоннелепроходческих комплексов, которыми будет вестись проходка подземных тоннелей от станции улица Каслинская в сторону станции торговый центр до камеры съездов на линии «Север-Юг». Санатории стали самым популярным видом оздоровительного отдыха. У южноуральцев сообщили аналитики Авито. Такой вид досуга выбрали почти половина опрошенных. А на втором месте загородный отдых с баней, бассейном или массажем. Главная цель оздоровительных поездок – забота о здоровье, спокойный отдых без насыщенных экскурсий и прогулки. Потратить на санатории южноуральцы готовы от 21 до 40 тысяч рублей на человека. О погоде. В Челябинске сегодня облачно, дождь, возможно, гроза. Ветер северо-восточный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до плюс 20 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Привет, дружок! Я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета? Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10:00. 0+.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске: на Багамских островах найдены корабли настоящих пиратов Карибского моря, и в НАСА заявили об отсутствии свидетельств об инопланетянах. В гавани Нассау на острове Нью-Провиденс археологи обнаружили обломки кораблей, которые связаны с настоящими пиратами Карибского моря. Об этом сообщает издание Guardian. В этих обломках прятались «Черная борода» и «Калика Джек», которые с 1690-х по 1720-е годы превратили остров в убежище. Здесь они занимались приготовлениями к новым ограблениям в открытом море и делили добычу. Впервые было выдано разрешение на погружение в этой закрытой зоне гавани. В ходе экспедиции археологи обнаружили 6 обугленных судов, 3 из которых принадлежат золотому веку пиратства. Пираты уничтожали улики и сжигали захваченные корабли. Также были найдены железная пушка с 25 свинцовыми мушкетными пулями, точильный камень для мечей, стеклянные бутылки и 143 глиняные трубки для курения. Предположительно, они были изготовлены в Лондоне, так как на них нарисованы лошади, короны и королевский герб Англии. У НАСА нет каких-либо задокументированных свидетельств о разбившихся инопланетных кораблях или погибших инопланетянах. Об этом сказал директор космического агентства Джаред Айзекман. На вопрос, контактировало ли человечество с внеземной жизнью и какие данные правительство Америки планирует опубликовать по НЛО, Айзекман отметил: президент продвигает эту инициативу во всем правительстве. Говорит, соберите ваши файлы и все, что хоть отдаленно связано с этим, и обнародуйте, чтобы люди могли решить сами. И я думаю, что это абсолютно замечательная инициатива, но у меня нет никаких данных о разбитых кораблях или телах инопланетян. При этом глава НАСА отметил, что ведомство располагает файлами по неопознанным аномальным явлениям и публикует их.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: Маннеля.
1: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: World News на Радио 100.
1: В студии Антон Образцов. Это мировые новости. 3 человека погибли после атаки вооруженных сил Украины по нежилым объектам в Симферополе. Еще 7 пострадали. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем канале в Максе. На месте происшествия находятся экстренные оперативные службы. Аксенов выразил свои соболезнования родным и близким погибших, пожелав скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Глава Крыма также заверил, что власти окажут всю необходимую помощь и поддержку. 2 случая прерывания ЕГЭ из-за объявленной воздушной атаки произошли в Брянской и Курской областях. Об этом сообщил ТАСС руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Он уточнил, что правилами проведения экзамена предусмотрено требование об убежище, куда можно спрятаться в таких случаях. При этом, по словам Музаева, после завершения тревоги все участники решили вернуться и продолжить экзамен, несмотря на то, что у них было право записаться на резервный день. Израиль и Ливан договорились о реализации режима прекращения огня в ходе переговоров при посредничестве США, передают РИА Новости. Перемирие зависит от полного прекращения огня со стороны Хизбалла и вывода всех ее боевиков из сектора к югу от реки Литани, говорится в документе, опубликованном американским Госдепом. Стороны также договорились оперативно приступить к созданию отдельных зон, которые будут контролироваться исключительно ливанскими вооруженными силами. Количество многодетных семей в России за последние 10 лет выросло более чем в 2 раза и достигло почти 3 миллионов в 2025 году. Об этом интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума рассказала зампред Счетной палаты Галина Изотова. Расходы российского бюджета на поддержку семей с детьми с 2021 года выросли вдвое. В 2026 на эти цели планируется потратить 3 триллиона 900 миллиардов рублей. Большая часть этих денег будет направлена на реализацию программы «Социальная поддержка граждан, выплату пособий и материнского капитала», сообщила Изотова. И о погоде. В Челябинске сегодня облачно, дождь, возможно, гроза. Ветер восточный, с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Футболку Пеле с чемпионата мира 1958 года выставят на аукцион. И единые учебники по русскому и литературе для 10-11 классов появятся в школах в следующем году. Футболку, в которой играл бразильский футболист Пеле на чемпионате мира 1958 года, выставят на аукцион. Об этом сообщается на сайте аукционного дома «Солбис». В историческом финале 1958 года 17-летний Пеле забил 2 гола. Тогда он завоевал не только первый титул чемпиона мира для Бразилии, но и стал самым молодым игроком, который забивал в финале. Этот рекорд сохраняется по сей день. Футболка оценивается в 6 миллионов долларов. Аукцион пройдет 16 июля и будет посвящен самым значимым предметам в истории футбола. Пеле трижды становился чемпионом мира в 1958, 1962 и 1970 годах, а в 1999 был признан Международным олимпийским комитетом величайшим спортсменом столетия, хотя не принимал участия в Олимпийских играх.
0: Exclusive News.
1: С 1 сентября 2027 года в российских школах ведут единые учебники по русскому языку и литературе для старшеклассников. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Для начальной и основной школы единые учебники по этим предметам планируют ввести на год позже, с сентября 2028 года. Единая линейка школьных учебников по русскому языку и литературе создается по поручению Владимира Путина. На дне работают правительство и Совет по поддержке русского языка и языков народов России. Ранее Кравцов рассказывал, что единые пособия появятся по всем предметам в течение 3 лет. Так, учебники по музыке и ИЗО создадут в 2028 году, но использовать их в школах начнут только с 2031. Главным редактором учебников по обществознанию для 9-11 классов стал Дмитрий Медведев.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это новости регионов. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Алексей Текслер призвал инвестировать в креативный сектор. В рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Челябинской области принял участие в дискуссии «Креативные диалоги». Глава региона подчеркнул, что ресурсы для развития креативного сектора есть практически у каждой территории. Одной из точек роста он назвал переосмысление индустриального наследия. В качестве примеров глава региона привел Каслинское литье, Златоустовскую гравюру на стали и локальные гастрономические бренды, а также проект бывшего стекольного завода в областной столице. В Ногайбакском округе построят элеватор на 30 тысяч тонн зерна. На форуме в Петербурге губернатор Алексей Текслер и председатель совета директоров компании «Уралситна» Павел Журавский подписали три соглашения о развитии агропромышленного комплекса региона. Общий объем инвестиций превысил 1 миллиард 200 миллионов рублей. Будет создано более 170 рабочих мест. Также компания проведет реконструкцию элеватора «Буранного» в Агаповском округе и модернизирует хлебозавод номер 2. Работы уже начались. Челябинские выпускники сегодня напишут ЕГЭ по русскому языку. Это один из двух обязательных предметов, без успешной сдачи которого получить аттестат о среднем общем образовании невозможно. Русский язык по праву считается самым массовым экзаменом в рамках основного периода ЕГЭ. Чтобы успешно его сдать и получить аттестат, выпускникам необходимо набрать не менее 24 баллов. Однако для тех, кто планирует поступать в вузы, минимальный порог выше 36 баллов. На выполнение экзаменационной работы отводится 3,5 часа. О погоде. В Челябинске сегодня облачно, дождь, возможно, гроза, ветер восточный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для пап и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске: на Багамских островах найдены корабли настоящих пиратов Карибского моря, и в НАСА заявили об отсутствии свидетельств об инопланетянах. В гавани Нассау на острове Нью-Провиденс археологи обнаружили обломки кораблей, которые связаны с настоящими пиратами Карибского моря. Об этом сообщает издание Guardian. В этих обломках прятались «Черная борода» и «Каликаджек», которые с 1690-х по 1720-е годы превратили остров в убежище. Здесь они занимались приготовлениями к новым ограблениям в открытом море и делили добычу. Впервые было выдано разрешение на погружение в этой закрытой зоне гавани. В ходе экспедиции археологи обнаружили 6 обугленных судов, 3 из которых принадлежат золотому веку пиратства. Пираты уничтожали улики и сжигали захваченные корабли. Также были найдены железная пушка с 25 свинцовыми мушкетными пулями, точильный камень для мечей, стеклянные бутылки и 143 глиняные трубки для курения. Предположительно, они были изготовлены в Лондоне, так как на них нарисованы лошади, короны и королевский герб Англии. У НАСА нет каких-либо задокументированных свидетельств о разбившихся инопланетных кораблях или погибших инопланетянах. Об этом сказал директор космического агентства Джаред Айзекман. На вопрос, контактировало ли человечество с внеземной жизнью и какие данные правительство Америки планирует опубликовать по НЛО, Айзекман отметил: президент продвигает эту инициативу во всем правительстве, говорит: соберите ваши файлы и все, что хоть отдаленно связано с этим, и обнародуйте, чтобы люди могли решить сами. И я думаю, что это абсолютно замечательная инициатива, но у меня нет никаких данных о разбитых кораблях или телах инопланетян. При этом глава НАСА отметил, что ведомство располагает файлами по неопознанным аномальным явлениям и публикует их.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Sandwich Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о песне британской певицы Джерри Холлиуэлл «Calling» – «Зов».
3: Sun is going down on me as she surrenders to the sea.
2: The sun is going down on me and she surrenders to the sea. Солнце надо мной заходит, пока оно растворяется в море.
3: So steal the night and fly with me. I'm calling, I'm calling.
2: So steal the night and fly with me. I'm calling, I'm calling. Прогони ночь и лети со мной, я зову, зову. Песня вышла в 2001 году и стала одной из самых лиричных работ Джерри Холлиуэлл после ее ухода из группы Spice Girls. В отличие от ярких и энергичных поп-хитов, которыми певица прославилась раньше, Calling показала ее более спокойную и эмоциональную сторону.

0: calling out your name, burning on the flame, play the waiting game, him are calling. Я зову тебя по имени, я сгораю в огне, я играю в ожидании, услышь мой зов. Главная тема песни – одиночество и поиск человека, который сможет понять и быть рядом. Здесь нет громкой драмы. Композиция построена на ощущении тоски, ожиданий и надежды. Музыкально «Колин» отличается мягким звучанием, акустическая гитара, спокойный ритм и почти воздушный вокал создают атмосферу вечерней меланхолии. Многие критики отмечали, что именно эта песня стала одной из самых искренних в сольной карьере Джерри. Chasing shadows through the years, I whisper softly to my dear. Преследуя тени сквозь года, я тихо шепчу моему любимому. Be sure to know that I am here forever. So hear me now. Be sure to know that I'm here forever, so hear me now. Будь уверен, что я здесь навечно, послушай меня. После выхода композиция попала в британские чарты и помогла певице закрепиться как сольная исполнительница. Для многих слушателей «Колин» стала песней о внутренней уязвимости, о том моменте, когда человек перестает прятать чувства и просто говорит «Я рядом, услышь меня». С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100.

0: World News на радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. 13 поездов задерживаются на крымском направлении из-за приостановки движения железнодорожного транспорта в связи с беспилотной опасностью. Об этом сообщил оператор пассажирских перевозок на полуостров Grand Service Express. Время задержки составляет от 2 до 4 часов. Напомним, МЧС объявила о беспилотной опасности в Крыму вечером 3 июня. В ночь на четверг было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту. Ночью при ударе ВСУ по Симферополю погибли 3 человека, еще 7 получили ранения. Германия, Франция и Великобритания разрабатывают вместе с Украиной план, чтобы организовать мирные переговоры с Россией. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Европейские страны пытаются возобновить контакты, чтобы конфликт не растянулся на еще одну зиму, утверждают собеседники агентства. По его данным, премьер Великобритании Кир Стармер в ближайшие дни проведет переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия откажется от посредничества Европы в переговорах с Украиной. В Красноярском крае возобновили масштабные поиски семьи Усольцевых, пропавшей осенью прошлого года. Об этом сообщили РИА Новости. В Главном следственном управлении СК по региону к операции привлекли спасателей, силовые ведомства, специалистов службы госохотнадзора, участников отряда «Лиза Алерт» и волонтеров. На месте поисков установили блокпост, чтобы ограничить доступ посторонним. Операция продлится до 9 июня. Усольцевы пропали недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. Двое взрослых и их 5-летняя дочь отправились в турпоход к горе Буратинка и перестали выходить на связь. Во Франции более 60 человек судили за участие в футбольных беспорядках. По данным главы французского Минюста Жеральда Дерманена, 3 человека приговорены к длительным срокам лишения свободы, 12 получили условный срок, 6 помещены в предварительное заключение. Вечером 30 мая Пари Сен-Жермен в финале Лиги чемпионов обыграл лондонский Арсенал. После матча начались массовые беспорядки. Во Франции были развернуты около 22 тысяч полицейских, из них 57 получили ранения. Пострадали также 219 участников беспорядков. Задержано было почти 800 человек. О погоде. В Челябинске сегодня облачно, ожидается дождь, возможно гроза. Ветер восточный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Привет, дружок! Я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета. Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10:00. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Футболку Пеле с чемпионата мира 1958 года выставят на аукцион. И единые учебники по русскому и литературе для 10-11 классов появятся в школах в следующем году. Футболку, в которой играл бразильский футболист Пеле на чемпионате мира 1958 года, выставят на аукцион. Об этом сообщается на сайте аукционного дома «Солбис». В историческом финале 1958 года 17-летний Пеле забил 2 гола. Тогда он завоевал не только первый титул чемпиона мира для Бразилии, но и стал самым молодым игроком, который забивал в финале. Этот рекорд сохраняется по сей день. Футболка оценивается в 6 миллионов долларов. Аукцион пройдет 16 июля и будет посвящен самым значимым предметам в истории футбола. Пеле трижды становился чемпионом мира в 1958, 1962 и 1970 годах, а в 1999 был признан Международным олимпийским комитетом величайшим спортсменом столетия, хотя не принимал участия в Олимпийских играх.
0: Exclusive News.
1: С 1 сентября 2027 года в российских школах ведут единые учебники по русскому языку и литературе для старшеклассников. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Для начальной и основной школы единые учебники по этим предметам планируют ввести на год позже, с сентября 2028 года. Единая линейка школьных учебников по русскому языку и литературе создается по поручению Владимира Путина. На дне работают правительство и Совет по поддержке русского языка и языков народов России. Ранее Кравцов рассказывал, что единые пособия появятся по всем предметам в течение 3 лет. Так, учебники по музыке и ИЗО создадут в 2028 году, но использовать их в школах начнут только с 2031. Главным редактором учебников по обществознанию для 9-11 классов стал Дмитрий Медведев.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. С понедельника в Челябинске начнут красить телебашню на улице Орджоникидзе. Работы продлятся до начала июля. Все это время возможны помехи в телевещании. Краска защищает металлоконструкции от разрушительной коррозии, рассказал директор филиала ОРТПЦ Герман Фукалов. А жители просят не оставлять автомобили и личные вещи в радиусе 150 метров от башни. И по возможности закрыть окна и фасады близлежащих зданий, так как краска может разлетаться и за пределы огороженной зоны. Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск гендиректора Треста Магнитострой Олега Лакницкого, просившего признать себя банкротом, сообщает пресс-служба суда. В отношении должника введена процедура реализации имущества сроком до 3 декабря. Финансовым управляющим утвержден член Ассоциации саморегулируемой организации арбитражных управляющих Южноурал Константин Быков. Отмечу, сумма задолженности Лакницкого на момент судебного заседания превышала 77 миллионов рублей. Более 30 компаний свыше 2500 вакансий будут представлены 26 июня в Челябинске на федеральном этапе ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Среди участников крупнейшие промышленные предприятия региона, которые готовы предложить соискателям зарплату до 300 тысяч рублей. Для гостей организуют не только презентацию актуальных вакансий, в программе практические мастер-классы и тренинги по карьерному развитию. На погоде на завтра в Челябинске будет облачно, пройдет дождь, возможно гроза, ветер восточный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем плюс 21. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске: на Багамских островах найдены корабли настоящих пиратов Карибского моря, и в НАСА заявили об отсутствии свидетельств об инопланетянах. В гавани Нассау на острове Нью-Провиденс археологи обнаружили обломки кораблей, которые связаны с настоящими пиратами Карибского моря. Об этом сообщает издание Guardian. В этих обломках прятались «Черная борода» и «Калика Джек», которые с 1690-х по 1720-е годы превратили остров в убежище. Здесь они занимались приготовлениями к новым ограблениям в открытом море и делили добычу. Впервые было выдано разрешение на погружение в этой закрытой зоне гавани. В ходе экспедиции археологи обнаружили 6 обугленных судов, 3 из которых принадлежат золотому веку пиратства. Пираты уничтожали улики и сжигали захваченные корабли. Также были найдены железная пушка с 25 свинцовыми мушкетными пулями, точильный камень для мечей, стеклянные бутылки и 143 глиняные трубки для курения. Предположительно, они были изготовлены в Лондоне, так как на них нарисованы лошади, короны и королевский герб Англии.
0: News.
1: У нас нет каких-либо задокументированных свидетельств о разбившихся инопланетных кораблях или погибших инопланетянах. Об этом сказал директор космического агентства Джаред Айзекман. На вопрос, контактировало ли человечество с внеземной жизнью и какие данные правительство Америки планирует опубликовать по НЛО, Айзекман отметил: президент продвигает эту инициативу во всем правительстве, говорит: соберите ваши файлы и все, что хоть отдаленно связано с этим, и обнародуйте, чтобы люди могли решить сами. И я думаю, что это абсолютно замечательная инициатива, но у меня нет никаких данных о разбитых кораблях или телах инопланетян. При этом глава НАСА отметил, что ведомство располагает файлами по неопознанным аномальным явлениям и публикует их.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
2: Late night, butterflies, tomorrow's playing on my mind.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате атаки украинского дрона на пригородный поезд в Крыму. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем канале «Макс». Электричка следовала из Азовского в Керчь. По словам Аксенова, органы власти окажут необходимую помощь и поддержку пострадавшим и семье погибшего. Также Южная пригородная пассажирская компания сообщила, что в Крыму приостановлено движение всех пригородных поездов. Россия сохранила независимость финансовой и экономической политики, несмотря на неблагоприятные внешние условия. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. По словам Силуанова, Россия не зависит от решений третьих стран и внешних финансовых организаций, а внешний долг составляет всего 10%. Сильная магнитная буря начнется на Земле вечером, предупредили ученые. Ее спровоцировали вчерашние выбросы плазмы на Солнце. В Институте космических исследований РАН отметили, что буря будет долгой из-за того, что выброшенные позже массы солнечного вещества по пути к Земле должны догнать появившиеся ранее плазменные облака и образовать с ними единую структуру размером около 200 миллионов километров. Команда студентов Тюменского индустриального университета создала экосистему для обнаружения торфяных пожаров за сутки до возгорания. Уникальность TorfWatch заключается в первой в России специализированной сети автономных сенсоров. В связке с алгоритмами машинного обучения они рассчитывают индекс пожарной опасности. Студенты планируют провести полевые испытания стартапа на тестовой площадке потенциального заказчика. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, ожидается дождь, возможно гроза, ветер восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем плюс 21. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Джон Леннон с композицией «Imagine» прозвучал у нас в рубрике «Мировой бестселлер» в Челябинске, 13:24. Я у людей его всех приветствую. Напоминаю, что сегодня 4 июня на календаре, четверг. Друзья, синоптики сегодня обещали ухудшение погоды. Возможен сильный ветер и осадки, поэтому будьте готовы, ну и держите под рукой зонт. Ну что ж, друзья, судя по прогнозу погоды, на протяжении целой недели будут идти дожди. Впрочем, температура воздуха сильно не изменится, в среднем будет плюс 20. Все рассказала, держу вас в курсе погодных условий. А теперь вернемся к музыке. Скоро Марчибу услышим, а прямо сейчас Пав Дэдди у нас прозвучит «I'll be missing you».

0: Реклама на радио 100.
1: Ура! Ко дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Still Every Time I'm With You. Я всегда с тобой. Называется композиция. Ну что ж, друзья, всегда с вами музыка высшей пробы, если вы настроитесь на волну 100. Надеюсь, что так вы и делаете. Знаю, что у многих фоном звучит наша музыка на рабочих местах. Это замечательно, создает особенную атмосферу. Будем продолжать в том же духе. Впереди у нас много качественной музыки и уверена, что ваших любимых композиций. Gotten Project прозвучит в этом часе чуть позже, но а прямо сейчас Криса Ри услышим, который споет на малете. Композиция называется Sweet Summer Day.

0: Рики Мартин «Nobody wants to be lonely» на волне 100. Почти 2 часа дня в Южноуральской столице. Продолжаем слушать талантливых исполнителей. Еще один прозвучит у нас в рубрике «Люкс Тайм». Луи Армстронг это будет с композицией «Dream, a little dream of me». А сразу после в эфир выйдут актуальные новости региона.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Брестцов. Здравствуйте. Челябинская область вошла в топ-5 регионов по объему средств, которые получили местное отделение движения первых по итогам конкурса первичных отделений в 2026 году. Полгода дети из 88 регионов выполняли полезные задания, проводили яркие события и воплощали в жизнь социально значимые проекты. Победители получили денежные премии в размере от 200 тысяч до 1 миллиона рублей. Как отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, очень важно, что привлеченные средства будут направлены на развитие школьных и молодежных команд, создание новых возможностей для обучения, творчества, спорта и общественной активности. Дорогу Челябинск-Тимирязевский ремонтируют с опережением графика. Работы идут вблизи поселка Бутаки в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас дорожники укрепляют обочины, наносят разметку, устанавливают сигнальные столбики и заканчивают ремонт водопропускных труб, передает Первообластное информагентство. По плану участок должны сдать в октябре этого года. Это долгожданное обновление для жителей не только поселка Бутаки, но и ближайших пунктов, а также дачников. Трафик на участке возрастает с каждым теплым сезоном. 19 и 20 июня в Челябинске в пятый раз пройдет фестиваль «Театры без крыш». В этом году он поменяет свою прописку и переедет в арт-сквер. Неизменным останется формат мероприятия. Театры из разных городов будут играть спектакли под открытым небом, а зрители смогут стать полноправными участниками представления. Показывать спектакли будут коллективы из 5 регионов страны, а откроется фестиваль шествием артистов. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно, ожидается дождь, возможно гроза, ветер восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем плюс 21. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: композиция под названием «Shapes» звучит на радио 100. Ну что, друзья, не так много времени осталось до выходных, и я хочу рассказать вам вот о чем. Наши постоянные радиослушатели знают, что каждый уикенд у нас в эфире звучит рубрика «Челябинск пешком». Обычно мы знакомим вас с интересными фактами о нашем городе. Но на этот раз решили сделать исключение, и я пригласила в гости Георгия Кравченко. Это орнитолог, который проводит экскурсии у нас в Челябинске. Можете прогуляться с ним, например, по городскому бору и узнать, какие птицы у нас живут. Уверена, что рассказ вам очень понравится. Это увлекательная история, поэтому рубрику не пропустите. «Челябинск пешком» звучит у нас каждую субботу и воскресенье в 11:45 и в 15:45. Ну а пока продолжим слушать музыку. В мировом бестселлере Дэл Шеннон у нас будет «Runaway».
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Лорд с композицией Royals на радио 100. Челябинске 14 часов 36 минут. Друзья, у нас в этом часе будет звучать рубрика Language Time. Ее для вас готовит Маша Полевщикова. Каждую неделю Мария выбирает одну из песен на иностранном языке, переводит ее для вас, рассказывает, о чем она. Напомню, что все выпуски вы можете найти в нашей группе во ВКонтакте, в записи. Они хранятся в разделе подкасты, а также мы выкладываем их на стене. Очень интересно послушать и почитать. Ну и сегодня внимание Маша уделила песне Джерри Холлоуэлл, которая называется «Колин». Услышим рубрику через несколько минут, а сейчас у нас «Summertime» и Антонио Карлос Жобим.
1: «Summertime» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Sandwich Time на Радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о песне британской певицы Джерри Холлиуэлл «Calling» – «Зов».
3: Sun is going down on me as she surrenders to the sea.
2: The sun is going down on me and she surrenders to the sea. Солнце надо мной заходит, пока оно растворяется в море.
3: So steal the night and fly with me. I'm calling, I'm calling.
2: So steal the night and fly with me.

0: calling out your name, burning on the flame, play the waiting game, him a calling. Я зову тебя по имени, я сгораю в огне, я играю в ожидании, услышь мой зов. Главная тема песни – одиночество и поиск человека, который сможет понять и быть рядом. Здесь нет громкой драмы. Композиция построена на ощущении тоски, ожидании и надежды. Музыкально Колин отличается мягким звучанием. Акустическая гитара, спокойный ритм и почти воздушный вокал создают атмосферу вечерней меланхолии. Многие критики отмечали, что именно эта песня стала одной из самых искренних в сольной карьере Джерри. Chasing shadows through the years, I whisper softly to my dear. Преследуя тени сквозь года, я тихо шепчу моему любимому. Be sure to know that I am here forever. So hear me now. Be sure to know that I'm here forever, so hear me now. Будь уверен, что я здесь навечно, послушай меня. После выхода композиция попала в британские чарты и помогла певице закрепиться как сольная исполнительница. Для многих слушателей Колин стала песней о внутренней уязвимости, о том моменте, когда человек перестает прятать чувства и просто говорит «Я рядом, услышь меня». С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100.

0: Кристина Агилера и Алиша Кис, «Impossible» называется композиция, которую мы услышали в конце часа. Далее рубрика «Люкс Тайм» у нас будет, а в ней Мэтис Бум-Бумба. А сразу после новости о том, что происходит в мире, подготовила выпуск Елена Трубникова.
1: «Люкс Тайм» на радио 100%.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. 11 стран Европы призвали ужесточить правила въезда для россиян. С инициативой выступили Чехия, Дания, Финляндия, Польша, Швеция и Норвегия. Они намерены сделать это в преддверии сезона летних отпусков. Представители стран направили письмо на имя главы евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссара по внутренним делам и миграции Магнуса Брунера. В тексте содержится призыв к Еврокомиссии ужесточить визовую политику Евросоюза в отношении России. Операторы связи обсуждают с властями способы наладить для россиян доступ к нейросетям и Netflix. Генеральный директор Билайна Сергей Анохин отметил, что предложенная им ранее тема введения белых списков VPN получила продолжение. Он пояснил, что речь идет не о федеральном перечне разрешенных сервисов, а о том, чтобы власти открыли доступ к отдельным ресурсам, на которые сейчас пользователи могут попасть только с включенным VPN. При этом представитель Теле2 сообщил, что это межотраслевая инициатива, которую прорабатывают все операторы. Сильная магнитная буря начнется на Земле вечером, предупредили ученые. Ее спровоцировали вчерашние выбросы плазмы на Солнце. В Институте космических исследований РАН отметили, что буря будет долгой из-за того, что выброшенные позже массы солнечного вещества по пути к Земле должны догнать появившиеся ранее плазменные облака и образовать с ними единую структуру размером около 200 миллионов километров. Количество многодетных семей в России за последние 5 лет выросло более чем в 2 раза и достигло около 3 миллионов в 2025 году. Об этом рассказала в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума зампред Счетной палаты Галина Изотова. Расходы российского бюджета на поддержку семей с детьми с 2021 года выросли вдвое. В 2026 году на эти цели планируется потратить примерно 4 триллиона рублей. Большая часть этих денег, 60%, будет направлена на реализацию программы «Социальная поддержка граждан», выплату пособий и материнского капитала, сообщила Изотова. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно, ожидается дождь и возможная гроза. Ветер восточной четверти от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, а завтра днем до плюс 21. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Амазоникс, You are beautiful на радио 100. Челябинске 15 часов и 18 минут. Друзья, сегодня 4 июня. И в этот день на Руси отмечали праздник, который называется Ярило Мокрый. Понравилось мне название, потому что сегодня идет дождь, и я подумала, что наверняка это хорошая примета. Впрочем, так и оказалось. Давайте начнем сначала. Ярило Мокрый — это народно-мифологический сюжет, который собран вокруг образа Ярилы, воды, плодородия, первых летних дождей и аграрных примет. Ярило — это славянский образ весенней силы, солнца, молодости, любви и плодородия. А мокрый он потому, что в начале лета вода решала судьбу урожая. И дождь в это время был не помехой празднику, а хорошим подспорьем. Он поил землю, помогал посевам, обещал траву, овощи, зерно. Поэтому, друзья, то, что сегодня идет дождь, это очень хорошо. Значит, год будет плодородным. Вот такие интересные приметы. Ну а теперь настала пора вернуться к музыке. Послушаем Марвина Гея в мировом бестселлере «What's Going On», а прямо сейчас будет группа Maroon 5 «Nobody's Love».

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Gary B, Bittersweet на Радио 100. Челябинске 15 часов 34 минуты. Ну что, друзья, скоро на один байопик станет больше. Sony Pictures планирует выпустить ленту под названием «Шаная» о звезде кантри Шанае Твейн. Режиссером и сценаристом выступит Лия Маккендрик, которая работала над историей ребута «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Продюсерами проекта станут сама Шанае Твейн и Эми Карп. Кто исполнит главную роль, пока не ясно. Также неизвестно, когда начнутся съемки. Тем не менее, напомню, что байопик о Шанае Твейн станет еще одним проектом Sony, который посвящен жизни культовых музыкантов. Ранее студия выпустила фильм «Уитни Хьюстон. Я хочу танцевать с кем-нибудь». Сейчас она работает над проектом Сэма Мендеса о группе Beatles. В него войдут сразу 4 киноленты. Также напомню, что Шанае Твейн – пятикратная обладательница премии Грэмми. Самые известные ее хиты, пожалуй, «That Don't Impress Me Much», «You Are Still The One», «Any Man of Mine» и многие другие. Твейн продала более 100 миллионов альбомов и звучит у нас на Радио 100. Ну а сейчас вернемся к музыке. У нас в середине каждого часа рубрика «Summertime», а в ней на этот раз «Rosa Passes».
1: «Summertime» на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Привет, дружок! Я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета. Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10:00. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Сара Коннор, Then to Become на Радио 100. Почти 4 часа в южноуральской столице. Сейчас Джека Джонсона услышим с композицией Go On. Прозвучит она в рубрике Lux Time. А следующий час начнем с новостей. Узнаете о происходящем в регионе.
1: Lux Time на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Троицке задержали 18-летнего курьера, у которого в рюкзаке нашли 2 миллиона рублей. Он приезжал по указанию мошенников, которые под видом сотрудников силовых структур требовали у пожилой женщины наличные. По данным полиции, молодой человек выполнил 5 подобных заказов и переслал аферистам свыше 6 миллионов. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В Челябинской области на российско-казахстанской границе с 1 июня заработала национальная система подтверждения ожидания товара. Чтобы провести через таможню груз без задержек, импортеры теперь заранее оформляют электронный документ о поставке и получают специальный QR-код, сообщает пресс-служба Челябинской таможни. Главное преимущество – спот, предсказуемость. Система гарантирует беспрепятственное пересечение границы, сокращает время проверки и позволяет выявлять нелегальные поставки в режиме реального времени. Инспекторы сканируют код, и система мгновенно выдает информацию о грузе. В ведомстве считают, что такая система поможет обелить бизнес и сделать перевозки полностью прозрачными. Алексей Текслер на Международном экономическом форуме обсудил с Аэрофлотом новые маршруты. Из Челябинска сейчас 6 направлений и до 108 рейсов в неделю. Из Магнитогорска 2 рейса в день до Москвы. Челябинский аэропорт в 2025 году обслужил 2 миллиона пассажиров, а Магнитогорск – 279 тысяч. Также сейчас в Магнитогорске строят новый терминал на 6 тысяч квадратных метров при поддержке Государственной корпорации развития. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно. Ожидается дождь и возможная гроза. Ветер восточной четверти от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, а завтра днем до плюс 21. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100» – не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Лизаона, Yesterday, это была рубрика «Кавер Виль» на Радио Стоп. Челябинске 16 часов и 17 минут. Ну что, друзья, продолжаем слушать музыку высшей пробы. Напоминаю о том, что если у вас вдруг не оказалось радиоприемника поблизости, а по Радио 100 вы скучаете, то заходите в интернет. Мы там звучим на сайте radio100fm.ru и в нашей группе ВКонтакте. Кроме того, Радио 100 есть в умной колонке, поэтому всегда можете попросить Алису настроиться на волну 100% комфорта. В мировом бестселлере в этом часе Крис де Бург у нас будет звучать «The Lady in Red», а прямо сейчас группу Backstreet Boys услышим «Shape of My Heart».

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Мать – защита. Папа – опыт. Мама – песня. Папа – грохот. Мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится. Мать – порядок. Папа – цирк. Мама – дом, а папа – мир. Мама – планы. Папа – случай. Мама любит, папа учит. Мама – веский аргумент. Папа – за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
4: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
5: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Ed Sheeran «Visiting Hours» на Радио 100. Друзья, у этой песни есть интересная история, я вам ее расскажу. Композиция «Трибьют Майклу Гудински». Его можно назвать отцом австралийской музыкальной индустрии. Гудински ушел из жизни в марте 2021 года. Это был близкий друг Эда Ширана, и для него эта композиция – способ пережить потерю, а также выразить свою скорбь. Название песни «Visiting Hours» переводится как «Часы посещения». И в треке Эд Ширан рассуждает о том, что было бы, если бы у Рая были часы посещений, как в больнице, насколько проще можно было бы переживать потерю человека, если бы можно было иногда делиться с ним новостями или попросить совет. Но, увы, мир устроен иначе, и у Рая нет часов посещений. Кстати говоря, впервые эту композицию Эд Ширан исполнил во время открытия государственного мемориала, который посвящен Майклу Гудински. Теперь вы об этой композиции знаете чуть больше. А мы продолжаем слушать музыку высшей пробы, и прямо сейчас Роберт Палмер прозвучит «Know by Now».

0: Гата Барбиери, Straight into the Sunrise на Радио 100. Почти 5 вечера в Челябинске. Далее в рубрике Люкс Тайм Кэти Милуа прозвучит Call of the Search. А сразу после новости о том, что происходит в мире, вам расскажет Елена Трубникова.
1: Люкс Тайм на Радио 100.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Россия не собирается оплачивать Армении дорогу в Евросоюз. Официальный представитель МИДа подчеркнул, что Евросоюз проводит в отношении нашей страны откровенно враждебную линию и поддерживает Киев. Подход армянского руководства, при котором в Ереване собираются сидеть на двух стульях, не устраивает никого, сказала Мария Захарова на брифинге на полях Петербургского международного экономического форума. Дипломат ранее объяснила интерес США к Армении борьбой за ресурсы. Запад в целом и Вашингтон в частности подходит к республике в своей логике – отбирать и грабить. В Госдуме назвали недружественным ходом версию целенаправленного удаления Макс из App Store. Таким образом, доступ к сервису ограничен более чем для 20 миллионов пользователей, уточнил глава Минцифры. Ситуация может поставить под вопрос перспективы сотрудничества нашей страны с Apple. В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме Максуд Шадаев напомнил, что ежедневная аудитория национального мессенджера превышает 60 миллионов человек. По оценкам министра, около 30% из них пользуются гаджетами с операционной системой iOS. Mac стал недоступен для скачивания в App Store накануне. Приложение не получается найти через поиск, а при попытке обновить его возникает ошибка. Социолог Анатолий Меренков считает, что после окончания СВО в России может последовать кратковременный всплеск рождаемости, обусловленный инстинктом сохранения на подсознательном уровне. Однако для длительного эффекта нужны культурные изменения, воспитывать семейные ценности и готовность к родительству. Социолог также отмечает, что поколение Z иначе относится к семейным ролям. Многие откладывают рождение детей ради карьеры, и поэтому он сомневается, что рождаемость затянется. Пермские ученые опровергли версию об аллергии на сам тополиный пух. Мария Камбарова из Пермского политехнического университета пояснила, что пух лишь переносит пыльцу одуванчиков, злаков и амброзии. Именно она вызывает аллергию примерно у 30% людей. Кроме того, на пушинках оседают бактерии, споры плесени и выхлопные частицы, из-за чего пух раздражает слизистые и может способствовать заносу инфекции при трении глаз грязными руками. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно. Ожидается дождь и возможная гроза. Ветер в восточной четверти от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, а завтра днем до плюс 21. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Наташа Бедингфилд, Unwritten на радио 100, Челябинске, 17:20. Ну что, друзья, не так давно рассказывала вам о том, что Charlie XCX выпустила новый альбом, и у этого альбома необычная обложка. Она сделана в черно-белом цвете, и на ней изображены Мартин Скорсезе, Марк Джейкобс и Джон Кейл. Сегодня британская поп-звезда раскрыла подробности создания этой обложки. Альбом, кстати, новый, называется Music, Fashion and Film. Естественно, каждый из представителей на обложке и размещен. По словам Чарли, съемка это стала одним из самых ярких моментов в ее карьере. Она призналась, что поражена тем, что такие влиятельные представители разных сфер искусства согласились принять участие в проекте, доверились ее творческой идее. Кроме того, она отметила, что давно восхищается творчеством Джона Кейла, сотрудничала с ним и считает его одной из ключевых фигур современной музыки. Марк Джейкобс стал первым дизайнером, который пригласил ее в крупные рекламные кампании, а Мартин Скорсезе вдохновил ее своим вкладом в мировое кино. Ну что ж, друзья, Charlie XCX звучит в нашем эфире. Надеюсь, что у вас много любимых песен из ее репертуара. Ну а прямо сейчас рубрика «Мировой бестселлер» будет, в которой Хулио Иглесиас «Натали».
1: Мировой бестселлер на радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
5: Привет, дружок! Я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета? Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10:00. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Michael Jackson, They Don't Care About Us на Радио 100. Челябинске 17 часов 47 минут. Ну что, друзья, в центре города наконец-то выглянуло солнышко, дождь закончился, но тем не менее напоминаю о том, что всю неделю синоптики обещают нам осадки, поэтому приготовьте зонты, будет дождливо в Южноуральской столице, но тем не менее не холодно, около 20 градусов выше 0. Зато как природа расцветет, как будет свежо и приятно. Так что вспоминаем слова о том, что у природы нет плохой погоды. А у нас нет плохой музыки в эфире. Один хит лучше другого. Скоро Мадонна у нас будет звучать, Лаис Лабонита. А прямо сейчас Билли Каррингтон. Don't...

0: Хуан Карлос Аленде, отель «Калифорния» на радио «Стол». Завершаем еще один музыкальный час. В Челябинске почти 18.00. И в рубрике «Люкс Тайм» сейчас «Джаз Амор» будет с композицией «Before Too Long».
1: «Люкс Тайм» на радио «100».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. 6 июня в Челябинске пройдет фестиваль мороженого «Единый рожок». Его устроят в парке имени Гагарина. Там посетителям бесплатно раздадут 35 тысяч порций молочного лакомства. Гостей фестиваля ждут квесты, мастер-классы и интерактивные зоны, выступления артистов, аниматоров и гигантских ростовых кукол. Участники активностей смогут получить подарки. Фестиваль начнется в 10 утра и будет идти до 10 часов вечера. Вход на него свободный, сообщила администрация города. На Петербургском международном экономическом форуме 2026 года Челябинская область и Агентство стратегических инициатив подписали новое соглашение о сотрудничестве в поддержку семьи, рождаемости и многодетности. Документ, подписанный Алексеем Текслером и Светланой Чупшевой, продолжит системную работу региона. По итогам апрельской сессии разработан план из 335 мероприятий. В числе уже действующих практик это программа анкетирования и индивидуальных рекомендаций для беременных, реализованная с Минздравом. Соглашение призвано создать благоприятную среду для рождения и воспитания детей и усилить межведомственное взаимодействие по демографической политике. На Петербургском международном экономическом форуме Челябинская область подписала соглашение о сотрудничестве с Чувашией и Якутией. Документы подписали Алексей Текслер, Олег Николаев и Айсен Николаев. Стороны договорились о совместной работе в экономике, науке, социальной сфере, транспорте и энергетике и о поддержке бизнес-контактов и миссий. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно. Ожидается дождь и возможная гроза. Ветер восточной четверти от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, а завтра днем до плюс 21. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Давина Мишель, Nobody is Perfect на Радио 100. Никто не идеален, называется композиция. Ну что ж, друзья, может быть, никто и не идеален, но практически идеальным можно назвать наш музыкальный плейлист, потому что в нем исключительно хиты, которые радуют вас 24 часа в сутки. Надеюсь, что вам все нравится, и вы любите слушать музыку высшей пробы. Продолжаем этим заниматься. В мировом бестселлере Элвис Пресли у нас прозвучит «It's Now or Never». А в рубрике «Кавер» Виль сейчас Грув де Прая и Натали Ренуар. Yes, sir, I can boogie.
1: Кавер Виль на Радио 100.

0: Corazón. Элифуртада и Хуанес звучат на радио СТОМ. 18:34 в Челябинске. Ну что, друзья, закончился рабочий четверг. Завтра долгожданная пятница. Вот так вот незаметно пролетают дни и недели. Надеюсь, вам нравится, что время проходит быстро. Надеюсь, что оно пролетает легко и приятно. Ну и хочется верить, что в это вносим свой вклад мы, радио СТОМ, благодаря хорошей музыке, которая украшает ваши будни и выходные. Напоминаю также, что все лето в середине каждого часа у нас в эфире звучит рубрика «Summer Time», а в ней песни, которые настраивают на летний лад. И в этом часе Элиан Элиас прозвучит.
1: «Summer Time» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Эд Ширан, Нина на Радио 100. Почти 7 вечера в южноуральской столице. Друзья, на этом мне пришла пора с вами прощаться. Желаю вам хорошего завершения этого дня. Но буду ждать вас завтра уже с самого утра в 7:00 здесь на волне 100% комфорта. Будем вместе просыпаться, вместе настраиваться на прекрасную пятницу и, конечно же, вместе слушать нашу любимую музыку. Ну а пока рубрика Lux Time, а в ней Фрэнк Синатра «Fly Me to the Moon».
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Бывшего начальника факультета в Челябинском училище штурманов приговорили к 6 годам колонии общего режима. Решение вынес гарнизонный военный суд в столице Южного Урала. Полковник в 2023 и 2024 годах приказал подчиненным военнослужащим делать ремонт в его квартире и работать на земельном участке. Также он отправлял их на объект к своему родственнику, чтобы они помогли ему с ремонтом нежилого помещения. Трудиться на себя и свою семью начальник требовал в служебное время. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий. Между Челябинском и курортами Краснодарского края будут курсировать 3 летних поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Южноуральской железной дороги. Поезда из Челябинска в Адлер, Новороссийск и Сириус будут курсировать через день. Всего на юг сезонными летними поездами планируют перевести более 167 тысяч пассажиров. Самые популярные направления – это Адлер, Анапа и Краснодар. Алексей Тексер на Международном экономическом форуме обсудил с Аэрофлотом новые маршруты. Из Челябинска сейчас 6 направлений и до 108 рейсов в неделю. Из Магнитогорска 2 рейса в день до Москвы. Челябинский аэропорт в 2025 году обслужил 2 миллиона пассажиров, а Магнитогорск – 279 тысяч. Также сейчас в Магнитогорске строят новый терминал на 6 тысяч квадратных метров при поддержке Государственной корпорации развития. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно. Ожидается дождь и возможная гроза. Ветер восточной четверти от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, а завтра днем до плюс 21. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко Дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Радио 100. It's really not important.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Россия не собирается оплачивать Армении дорогу в Евросоюз. Официальный представитель МИДа подчеркнул, что Евросоюз проводит в отношении нашей страны откровенно враждебную линию и поддерживает Киев. Подход армянского руководства, при котором в Ереване собираются сидеть на двух стульях, не устраивает никого, сказала Мария Захарова на брифинге на полях Петербургского международного экономического форума. Дипломат ранее объяснила интерес США к Армении борьбой за ресурсы. Запад в целом и Вашингтон в частности подходит к республике в своей логике – отбирать и грабить. В Госдуме назвали недружественным ходом версию целенаправленного удаления Макс из App Store. Таким образом, доступ к сервису ограничен более чем для 20 миллионов пользователей, уточнил глава Минцифры. Ситуация может поставить под вопрос перспективы сотрудничества нашей страны с Apple. В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме Максуд Шадаев напомнил, что ежедневная аудитория национального мессенджера превышает 60 миллионов человек. По оценкам министра, около 30% из них пользуются гаджетами с операционной системой iOS. Mac стал недоступен для скачивания в App Store накануне. Приложение не получается найти через поиск, а при попытке обновить его возникает ошибка. Социолог Анатолий Меренков считает, что после окончания СВО в России может последовать кратковременный всплеск рождаемости, обусловленный инстинктом сохранения на подсознательном уровне. Однако для длительного эффекта нужны культурные изменения, воспитывать семейные ценности и готовность к родительству. Социолог также отмечает, что поколение Z иначе относится к семейным ролям. Многие откладывают рождение детей ради карьеры, и поэтому он сомневается, что рождаемость затянется. Пермские ученые опровергли версию об аллергии на сам тополиный пух. Мария Камбарова из Пермского политехнического университета пояснила, что пух лишь переносит пыльцу одуванчиков, злаков и амброзии. Именно она вызывает аллергию примерно у 30% людей. Кроме того, на пушинках оседают бактерии, споры плесени и выхлопные частицы, из-за чего пух раздражает слизистые и может способствовать заносу инфекции при трении глаз грязными руками. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно. Ожидается дождь и возможная гроза. Ветер восточной четверти от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, а завтра днем до плюс 21. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

entrer dans la lumière comme un insecte fou, respirer

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.